0: LPB Realizaciones, desde 1998, informa, entretiene y acompaña tus días.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».